Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

0: компания Radio Shuk, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия EL номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радио Шок.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: Я хожу в 10 класс Б, и подружек у меня нет.

0: ближе.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Вылечи меня. Вытащи меня.
2: Вдох, выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда.

0: на Радио Шок.
1: Музыкальная компания Балт Мьюзик представляет.
2: Я в шоке.
1: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
2: Радио Шок.
3: Да-да, это рок-волна, которая с обводного канала здесь, из Петербурга, доходит в ваши ушки с помощью интернета разного. Я Александр Сенин, здрасте. Даша Шакшина у нас в городе Новгород Великий. А я прошу прощения за некоторое опоздание, просто это буквально ситуация, когда, помните, у известного героя известной пьесы, который с ума сошел от своего мища, как это было, с корабля на бал. А у меня как-то из эфира в эфир, то есть из воздушного буквально эфира, вот весь этот аэрофлот, так называемый, все, что летает в небе, в радиоэфир здесь, и все в один день, сами понимаете, иногда что-то забываешь, что-то не успеваешь сделать, но мы все вроде бы как успели, мы здесь, и Даша... Да, сначала, извините, вступа. Дело в том, что вчера здесь состоялся праздник, большой праздник Радио Шок, которому исполнилось 15 лет, и все буквально люди, которые так или иначе к этому эфиру, радиоэфиру причастно собрались здесь, в этом нашем крошечном пространстве, такое количество классных людей и девушек, парней я просто не встречал давным-давно. То есть... Я просто хохотал от того, как люди умеют разговаривать и между собой, и в эфире. И, в общем, это было прекрасно. Макс обещал выложить запись этого эфира вот на днях, сегодня-завтра. Поэтому, если время будет, дорогие радиослушатели, пожалуйста, включите и узнайте, как себя ведущие Радио Шок ведут в праздничной атмосфере. Как известно, для того, чтобы влиться в коллектив, а я самый молодой фактически участник этого прекрасного коллектива, необходимо вот именно что вливание. Ну и вливание вчера произошло просто на все 150%. Все, это все, что касается вступа. Теперь, Даша, вам слово. Представляйте наших гостей, и мы начинаем.
4: Сейчас только скажу, что не 15 лет, а 25.
3: Ой, 25! Полностью. Слушайте, у меня да. вот, видишь, что значит корабля на бал, да? Потому что компании Балт Мьюзик 34 года. 25 радиошок. Да. Это совсем сопоставимые цифры, правда? А у меня 15.
4: Все долгожители.
3: Это пятнашка, я не знаю. Хотя знаю. Ну, неважно. Да, Даша, привет. Начинаем.
4: Привет, дорогие слушатели Радио Шок. У нас сегодня в гостях по традиции два замечательных, повторюсь, гостя. Вот такая тавтология будет. Я тоже как будто бы немножко из воздушного пространства. У меня сегодня земляки мои в эфире, от чего мне особенно приятно. Группа «Тени дорог» у нас сегодня на связи. Представляет ее Александр Бодров. Саш, привет.
5: Привет, привет, друзья, привет, ага. Радио Шок, привет, Питер.
3: Привет, супер. Новгород.
4: И москвичи, мои любимые, группа «Свободный полет», Илья Полежаев, в который раз уже на нашем эфире. Наверное, Илья ведет все еще счет. Подскажите мне, какой у нас сегодня номерной?
6: Всем здрасте, у нас 45-й эфир.
3: 45-й? Угу. Только да. В эфире Радио Шок?
6: Да.
5: С ума это только в этом году.
6: Только на этом году. Это только на «Рок-волне».
3: То есть полгода фактически, да?
6: Просто «Рок-волна» — это единственная радиостанция, которая дает возможность, единственная передача, которая дает возможность группе «Свободный полет» оказаться в эфире. Да. Все остальные радиостанции говорят, вы недостойны.
3: Правильная интонация. И спасибо за комплимент, потому что Радио Шок — это уникальное явление природы.
6: Это правда, абсолютно. Это правда, все, ничего не придумано. Илья очень, кстати, любит город Великий Новгород, очень любит город Санкт-Петербург. Два любимых города после Москвы и нашего любимого Красногорска. Угу. Это без шуток, это
3: напомнил. Нет, что, я тоже Москву люблю, я вам уже об этом вне эфира сказал, был там две недели назад, и не буду вдаваться, но было очень хорошо, правда. Даша, с кого начнем? Все-таки из...
4: Я думаю, что мы начнем... Мужчин. Да, давайте от любви к городам, к любви к музыке перейдем. Я думаю, что мы начнем сегодня с группы «Тени дорог», потому что они
3: вот,
4: у нас...
3: Вот, земляков начинаешь, часто. Понятное дело. Хорошо, хорошо.
5: Конечно, конечно.
6: Везде блат. Везде блат.
4: Нет, причина совершенно иная. То, что ребята у нас... можно сказать, дебютируют в нашей программе, mm-hmm. поэтому mm-hmm. давайте с них начнем. Саш, мы с тобой знакомы... Да, и все такое. Но вот для людей, которые никогда не слышали группу «Тени дорог» и вообще не знают, что это такое, расскажи, пожалуйста, что у вас за проект?
5: Группа «Тень дорог» давно существует уже, и у нас характерная особенность – это то, что есть в музыке мой речитатив и женский вокал. Есть одна известная группа, примерно то же самое делает, но мы не ориентируемся на них, мы делаем что-то свое. Вот. И также мы охарактеризуемся бешеной энергетикой во время выступления, когда мы заводим не только себя, но и пытаемся завести зал. К концу нашего сета уже люди подпевают даже наши песни. Так что, вот, наверное, вот так вот я могу охарактеризовать нашу группу.
3: То есть...
4: Саша, ты стал? Да-да-да, давай.
3: Нет, просто если ты играешь хотя бы что-то ритмичное, и это более-менее в рамках, я не знаю, как это сейчас называется, терминологии, куча разных терминов, и каждой буквально группе какой-нибудь липнет. Но если это все, в общем, напоминает рок-н-ролл, то самый рок, который входит в название нашей программы, то не мудрено, что люди должны... получить то, что они хотят, когда они приходят на концерт. Но в связи с этим вопрос, как клубная жизнь в городе Новгород обстоит? Есть вам где играть-то?
5: В Новгороде клубная жизнь начала развиваться больше, потому что у нас появился клуб «Сердце», филиал «Сердце» питерского клуба.
3: Ой, да ладно, серьезно?
5: Вон, да.
3: У нас да, «Сердце» да, это да, номер да. один фактически сейчас, я считаю. Угу. Да-да-да, и, вот. И как в вашем сердце?
5: Ну, от тех же организаторов у нас вот клуб «Сердце» появился. Но как новгородским группам немножко тяжелее стало пробиться на этот клуб, потому что туда поехали все. Все, кто мимо проезжает в Санкт-Петербург, да, там с Москвы в Санкт-Петербург, все обязательно у нас здесь остаются, останавливаются. И поэтому дни каких-то удобных... как удобное время, там суббота, пятница, угу. да, они забиты уже на полгода вперед.
3: Ничего себе.
5: То есть новгородским группам...
3: То есть можно жить посередине между столицами, да. Ой-ой-ой.
6: А саппорт не делают для новгородских групп-то? Саппорт не делают?
5: Ну, есть же некоторые группы, которые не готовы к саппорту, то есть которые, ну, они уже привозят свой аппарат, свою какую-то...
6: Ну, понятно, все под себя.
5: И им сложно будет, если кто-то будет помогать им. Но есть и группы, которые готовы на саппорт и готовы на разогрев, и даже делают клич в своих соцсетях, и тогда подбирается группа по стилистике именно той группы, которая хочет саппорт делать. Вот недавно к нам приезжали Мегамозг, и у них на саппорте наши близкие друзья были X-Art. То есть все было достойно, все было отлично. Угу. Вот. А также у нас в городе есть такой клуб, как Jazz and Blues. Ну, это больше такая...
3: Для...
5: Да, да, да, да.

0: площадки, которые у нас есть, мы пытаемся все это... Как узнаем, что есть какая-то новая площадка, где мы еще не играли, мы стараемся ее захватить.
1: Окей, давайте захватывать площадку под названием «Радио Шок» и послушаем вашу песню, группа «Тени дорог», и это «За горизонтом», если не ошибаюсь, да? Готовимся,
0: да, включаем. Мы эту песню...
1: Представляем, мы, да, может, Саша?
0: Угу. Немножечко. Мы эту песню записали, точнее, как? Это фит вместе с Евгением Леоновичем. Он написал музыку, я написал текст, мы это соединили, и получилось вот такое вот нечто. Что, ну, понравится, не понравится, скажите нам потом, пожалуйста.
1: Нет, потому сначала что нам скажите, очень кто интересно. Такой Евгений Леонович.
0: Евгений Леонович — это питерский рок-музыкант.
1: Наш, ага.
0: Он, у него проект так и называется, его, ну, Леонович, Евгений Леонович. У него свой портал «Субкультура». Он басист, пост-рокер, угу. Как он недавно сам себя назвал, теперь он пост-рокер.
1: А где его портал? Телеграм или Ютьюб или ВКонтакте?
0: Нет, это отдельный проект в интернете. Я не знаю, по-моему, есть у него даже какой-то там Телеграм-канал, но это вообще отдельная штука.
1: Ну, собственно, если гуглить «Субкультура» и Леонович, то он тебе выдаст там что-то сразу, да, я полагаю?
0: Да.
1: Видишь,
0: да,
1: у нас сегодня, да. Я не могу это сделать сейчас, потому что у нас с интернетом тут полное. Но дом посмотрю, «Субкультура» на самом деле как бы запоминается. Окей, Евгений Леонович и «Тени дорог» и программа «Рок-волна» здесь на «Радио Шок».

Мне нужна ненависть, чтобы обрести покой, чтобы постичь минуты радости, любви расправить крылья со спиной и крики счастья произносить минуты глуховатости. Мне нужно знать, кого я ненавижу, ведь кого-то точно должен по определению. Это не для серого престижа, а просто

боль, чтобы чувствовать, что я живой. Эйфорию моего каждого вдоха. И даже нужно, чтобы редкую порой счастье обходило меня, кидая в лицо хохот. Мне нужна работа, которую не люблю, на которую трудно было бы просыпаться. Но преодолев скуки, боль свою, я великим мог бы заниматься.

нужна трезвость, чтобы я мог почувствовать радость и расслабление, чтобы в общении появился поэтический слог великого глагола «жесткость» и «послабление». Мне нужна мерзость и зависть окружения, ее осуждение — грозный миг, чтобы познать любовь близкого сердцебиения и их прекрасный, по-настоящему светлый лик. Мне нужна ненависть, чтобы обрести покой, чтобы постичь минуты радости, любви расправить крылья за спиной и крики счастья произносить в минуты глуховатые.

0: Программа «Рок-волна», радиошок и «Тени дорог» здесь только что для вас прозвучали, дорогие наши друзья. Не забываем о том, что у нас есть чатик, и туда можно писать. Есть номер телефона, который указан и на радиошок, и везде. Но он такой длинный, что, конечно, еще пока не помню, но обязуюсь, запомнить в ближайшее время. И, что сказать, Саш, во-первых, как бы... Вопрос. Мне показалось, что все-таки баланс между инструменталом и голосом, он так немножко голос прижимает. То есть, скажем, первый куплет я сразу все слова не разобрал. Потом вроде бы, да, я сосредоточился и все остальное услышал. И хочу сказать хорошо, спасибо, потому что это, ну, вполне себе такой глубоко философский, такой теневой и дорожный, на самом деле, текст. И песня-то ого-го. Вы сознательно это сделали так, чтобы люди стали прислушиваться к словам, а не наоборот? Или это просто, может быть, пересведение необходимо?
1: Могу, да, я понял, могу объяснить. Изначально вообще, текст был еще тише.
0: Mm-hmm. Вот, я об этом скажу, да, почему?
1: Мы придумали, хотели не, текст не выпячивать вперед, скажем так.
0: Ок, хорошо.
1: Потому что это был совместный проект. Mm-hmm. Это совместный проект музыки и текста. То есть... Это, можно так сказать, что мы специально сделали так, что все-таки надо прислушаться.
0: Окей, хорошо, я понял, спасибо.
1: А возможно, даже послушать второй раз.
0: Понятное дело. Нет, это отличный маркетинговый ход, но на самом деле и вправду есть чему прислушиваться. Вот что, это самое главное.
1: Спасибо большое.
0: Не за что, это правда. Даша, я все сказал.
2: Ага. Я вот хочу воспользоваться тоже моментом. Группа «Тени дорог» — одна из таких немногих и нечасто, кто у нас бывает в эфире, в плане именно выступлений на фестивалях. Потому что что-то мы в последнее время, как кого не позовем, спрашиваем про фестивали. Ребята такие: ой, не, мы поедем только если нас позовут, или мы вообще не интересуемся, нам это все не надо. Так вот, у ребят совершенно иная ситуация. Они, наоборот, мне кажется, вовсюда пытаются пробраться, вовсюда пытаются залезть. Расскажите, какие у вас планы на это фестивальное лето? Куда-то уже, может быть, вас одобрили? Ну и, может быть, немножко помечтаем, там, куда подали заявки, расскажете. И вообще, как бы, хорошая ли это идея в 2026 году музыкантам пробовать подаваться на какие-то фестивали, поиграть?
1: Очень сложно попадать сейчас на какие-то фестивали, потому что многие фестивали — это отборочные туры, это, ну, какие-то там вложения, это деньги, не всегда будут платить тебе хотя бы даже дорогу и так далее. Если ты альтруист, то, как бы, возможно, ты попадешь, но групп очень много, поэтому, как бы, и очень групп много у знакомых организаторов, то есть организаторы тоже своих хотят пропихнуть. Вот поэтому есть какие-то сложности попадать на многие фестивали. Но мы, как есть возможность, мы подаем заявку, мы пытаемся попасть. И в этом году мы уже будем участвовать. Вот скоро будет Кулфест в Новгородской области, в Акуловке.
0: В Акуловке прямо? Это ж моя родина. У меня бабушка из Акуловки.
1: Акуловка?
0: Да. У меня бабушка моя вышла на пенсию директором школы номер 1 города Акуловка. Я все,
1: круто.
0: Все детство, по 3 месяца там до какого-то 3-5, наверное, 5-го. Потом у меня аж спорт пошел, и мне было до того. А я там жил, я знаю Акуловку прекрасно. И последний раз, когда проезжал из Москвы и этой самой «Ласточкой», и там стоянка была 3 минуты, я успел против всех проводников выскочить, и даже наш дом сфотографировать, потому что с вокзала виден. Вау.
1: Ну, а там еще на вокзале памятник
0: Цой стоит. Я его не видел. Я не сходил с поезда последние 10 лет, поэтому Цой там не видел. Но я видел фотографии. Это ужасно. Я вот честно вам скажу, что наш Цой все-таки получше будет. Да, Саша, даже, слушайте, внимание, секундочку, я прошу.
1: Да.
0: И Олега Грабко,
1: вот, потом,
0: и... Не, подожди, я не говорил, значит, я забуду. Значит, смотри, Саша, в чем дело. Значит, Олег Грабко очень хочет, чтобы мы с Дашей устроили некий фестиваль где-то в каком-то питерском клубе. И сегодняшний эфир можно презентовать как... Давай так договоримся, Даша, что смотри, те, кто был в нашем эфире, и те, кто, может так. быть, по своему графику готов прибыть в город Санкт-Петербург, мы название клуба уточним, сейчас его говорить не будем. Есть два варианта, и мы пока думаем, что лучше. И, скажем, в августе или в июле посмотрим, потому что все будет складываться так, как складывается. Да? Если ты сейчас скажешь вдруг, о, мы готовы, там, вот, вот наш график, мы тебя записываем. Все, вы будете номером один, Саш. Почему нет? Все, давайте уже за эфиром уточним какие-то даты. Но, ребята, радиослушатели, это прямая заявка. Если вы, слушайте радиошок, если вы готовы здесь появиться в нашем эфире, Даша, к вашим услугам, вы оставляете заявку. Мы смотрим, насколько вы соответствуете, во-первых, главному критерию. Записаны ли вы на, в нашей компании Bald Music как-то? Сделали бы хоть один релиз или что это такое? И, исходя из этого, будем думать, что делать дальше. Почему бы вас вместо, скажем так, вы приезжаете на фестиваль и в награду в конкурсе, кто 1, 2, 3 получил, тот выпускает релизы за наш счет. Вот что-нибудь такое, Даша. Это все, я все говорю совершенно ответственно. Еще раз, меня за язык никто не тянул. Эта мысль пришла в голову, Саш, только благодаря вам и только благодаря тому, что мы сегодня здесь все собрались. Так что, окей, все, заметано. Все, Даша, я замолчал.
1: Приятно вдохновлять людей.
0: Спасибо. Тебя здорово получается. Как мы поглядим. Да, Даша, все, я замолкаю.
2: Так мы, да, Саша недорассказал.
0: Про что? Да, Саша, извините, я перебил, иначе бы, да, я...
1: Все будет интересно попозже в конце. Вот, дальше у нас будет фестиваль Огнифест. Наш новгородский будет в центре города на большой площадке в Садко. Потом у нас будет наше лето под Питером. И, может, я что-то забыл, но самое главное, самый апофеоз, это у нас внутри города будет фестиваль, называется «Внутри города», который организовывается... Настя Мурзич. Вот, Муркапост. Да, большой-большой фестиваль, который мы очень ждем и готовимся.
0: Ну, хорошая программа, на самом деле. Наша программа, между прочим, уже за половину перевалила, поэтому как-то нам нужно второго гостя, наверное, представлять, Даша.
2: Правда? Ну, конечно,
0: иначе
2: конечно.
0: Все болтаем, это я все. Извините, правда. Даша?
2: Так что, давайте Илью спросим тоже про концерт.
0: Вот, да, Илья,
2: я
0: давай.
2: Я тоже человек гастролирующий.
3: Что у нас в ближайшее время, вы имеете в виду?
2: Давайте, да, пройдемся по планам. Я знаю, что у вас их всегда, вот только попроси.
3: Да, ну у нас сейчас такое лето-то не очень активно, на самом деле. Но у нас, вот мы за кадром говорили, возобновилась, так скажем, дуэтная наша эпопея. И нам показалось, что 30 дуэтов все-таки маловато выпустить, и мы решили пойти дальше. И уже готовим на осень сюрпризы. Вот. А значит, из фестиваля мы вдвоем с Антоном, с басистом, у нас такая совсем акустическая программка, мы 27-28 июня будем это под Тверью. Как раз ребята из группы Че делают фестиваль «Самое высокое дерево», это память Сергея Раева. Вот. И там же через неделю будет рок-ополчение. Но это уже там группа в полном составе. Мы в этом году не уступаем. Мы были как раз на первом мероприятии там. И 4 июля у нас Night Train. Это наше такое место, как раз наш Cyber Snake Альянс московский. И не только вот.
0: Илья, подожди, какой альянс еще раз?
3: Cyber Snake. Есть такая Cyber группа Snake. Из Дарфаминска.
0: Да.
3: И они делают, вот Юля как раз организатор. Она делает эти фестивали довольно-таки регулярно. Это наш Night Train клуб. Это на Угрешской у нас такой, ну, можно сказать, центр Москвы относительно. Вот. Это вот пока ближайшее из того, что у нас есть из концертов.
0: Ну что, лето жарко будет у вас. Кстати, какая у вас температура? У нас сегодня плюс 20, но уже как 25.
3: У нас сегодня уже тоже потеплело, но до этого было до почти 2 градусов. Холодно.
0: Ну, да, это уже все равно лето.
3: А перед этим было 34.
0: Вот. Мы попали, у вас было 23, это было так комфортно. Вау.
3: Это хорошо, да.
0: Так что первый раз лето я увидел в Москве в этом году.
3: В Москве больше 25 градусов нельзя, чтобы было.
0: Хорошо. Слушаем, что будем слушать. И представление песни, и все такое.
3: Да, будем у нас за этот период вышла как раз новиночка. Песня называется «Аня». Посвящается замечательной актрисе Ане Тейлор-Джой. Мы решили продлить, так скажем, повествование песен, посвященных актрисам. Там у нас была одна группа, спела про Скарлетт Йоханссон, другая спела про Уму Турман. И мы решили, а что бы нам не сделать это... трилогии уже, так. И выпустили эту композицию. Как раз у Ани 16 апреля было 40-летие. и после ее замечательного совершенно сериала «Ход королевы» мы были вдохновлены.
0: Нет, она действительно вау.
3: Ну, и сериал был супер, сама история, и настолько это нежно было рассказано все, и она настолько там здорово сыграла. И мы сделали вот такую вот шуточную композицию, которая так называется «Аня в скобочках «Ой, мякон», потому что в этой композиции мы решили ее пригласить в самую холодную точку нашего вообще мира.
0: А представляете, хотя, да, если она вдруг согласится,
3: да, хотя,
0: вам тоже придется ее сопровождать.
3: Да, хотя небольшое лето, которое там длится буквально, наверное, полтора месяца, там до плюс 40. Там резко континентальный климат.
0: Да.
3: Вот. Ну, минус 57 мы ей можем гарантировать.
0: Не издевайтесь, мне жалко уже. Она такая прекрасная, минус 57. Окей, слушаем.
3: Так что шуточная композиция такая, с любовью и с искренней радостью.
0: Группа «Свободный полет», Аня в скобках «Ой, мякон». Это не фамилия, это населенный пункт, где минус 57.

0: Чудесный свободный полет здесь на радио Шоковолне. Это программа компании Balt Music. И чудесно, чудесно, чудесно. И слушал я вот это все ваше шуточное, да? Как в Твери, может быть, говорят, представление вот этой прекрасной чудесной троицы. Вспомнил я, конечно, сериал. И, мужчина, можно задать вопрос нам всем? Да, Даша, и тебе, конечно, тоже. А о чем вообще этот сериал с ее участием про шахматы? «Ход королевы», да, называется? А, вот какая главная мысль этого сериала, по-вашему? Я смотрел, вы смотрели тоже, да, наверное? Или кто-то не
1: смотрел? Я не смотрел.
0: А, окей, Сань, все, вне игры. Олег?
2: Главная мысль – это любовь и верность своему делу и самому себе.
0: А, да, безусловно, но, Даша, как ты смотрел эту самую королеву?
3: Нет, не смотрела, поэтому я тоже в игре.
0: Хорошо.
1: Тогда мы долго доходит этот сериал.
0: Не-не-не, он еще...
3: Новгород еще не привезли.
0: Да ладно, три или сколько-то лет, четыре тому назад вышел, мы его посмотрели с семьей, между прочим, значит, с детьми.
2: Он короткий, ребята, он не длинный, это мини-сериал, так называемый, прям рекомендую. Это очень серьезная работа. И самое главное, там очень хорошо показано отношение к русским. То есть там американцы грешат немножко таким этим, наш как чудиков таких выставлять. А здесь вот показано именно с любовью и с пониманием, что такое российская шахматная школа.
0: Да, слушай, значит, Аня, ты в рекламе нуждаешься, там действительно часть действия происходит в Москве, да. Чемпионат какой-то, кто с кем-то она играет, но я посмотрел это все и понял, что на самом деле главная тема заявленная этого сериала – это алкоголизм женский.
2: То есть, почему алкоголизм? Там и наркоманы тоже.
0: Вот именно. Это поле наркомании, это неизлечимо, как мы понимаем все, да? Но она там это делает. Она делает чудо над собой. Она делает этот ход королевы. Она зависимость в себе побеждает. Она
2: не просто побеждает, она еще
0: побеждает.
2: Она еще ее начинает использовать в плюс уже в своей игре.
0: Ну, это само собой, да. Как только ты перестаешь пить, ты начинаешь лучше играть.
2: Все равно говорим, что это такая очень скользкая дорожка, экспериментировать с такими очень непросто.
0: Да, дорогие друзья радиослушатели, не вздумайте, особенно за доску шахматную садясь, чем выпивать. Точно проиграете, вас облапошат, на деньги разведут, и вообще бог знает, чем это может закончиться. И вообще скромность в употреблении веществ разрешенных, это... украшает человек, правда? А, все, я сказал, Даша, пожалуйста, извини, если опять
3: что-то мне захотелось, конечно,
0: Да.
3: Не-не, все хорошо, все хорошо. Захотелось развить тему про то, что начинаешь лучше играть, когда перестаешь пить. Вот мне кажется, в музыкальном мире это не всегда, кстати, работает. Иногда, нет-нет, так сказать, весь стаканчик вольешь, и сразу только какое-то раскрепощение появляется. Вот вы как к этому относитесь?
2: Это иллюзия внутренняя твоя. А когда ты потом слушаешь эти записи или эти видео смотришь, ты уже с трезвым взглядом, ты понимаешь, насколько все это так, ну, субъективно было, мягко говоря.
0: Абсолютно согласен.
3: А бывало вот у вас в концертной жизни?
2: Бог миловал. Ну, у нас как бы вообще это, у нас коллектив странный, у нас сейчас даже перекуров нет, никто не курит, не то, что не пьют.
0: Ой, молодца, вот это очень, я прошу, вот я...
2: Поэтому... И особенно, когда Господь Бог не дает с детства такого лошадиного здоровья, чтобы вот так вот кушать все это тоннами, вот, то начинаешь как бы ценить и так время, которое у тебя то немного остается для музыки.
0: Вот, Илья, золотые слова, на самом деле, я тоже помню, где-то мы что-то записывали, или даже... Нет, видео еще не было, мы записывали какой-то свой концерт, и дело происходило в мой день рождения. В мой день рождения у нас тут такое был ДК... «Правды», там Чиж начинал, ну, такое легендарное место, и вот вдруг нас позвали туда играть, два концерта подряд, 23-24. 24 марта — это мой день рождения. Ну, и, разумеется, мы не смогли это дело не отметить, и, боже мой. Да, после нас играл «Аукцион», Фирсов Сергей такой записывал и нас, и их, потому что...
2: Да,
0: он записывает все, и потом, я скажу, Серега, уничтожь это, не надо это, уничтожь. Он сказал, ха-ха-ха, фига, это будет компромат, и наверняка не уничтожил.
2: Будете выкупать.
0: Не-не, у нас, да. Наследники все без денег, поэтому ладно, пусть уже вот придет день, когда все мы там окажемся. Пускай публикует, если нас переживет, конечно. Хотя переживет, он здоровый человек, дай бог. Сергей Фирсов, здоровья вам, и вообще, вау. Он тут устраивал концерт в Камчатке, и это было прекрасно. Это было прекрасно. Гакель в Камчатке выступал, и вау, супер, все на месте. И Сережка там всем этим рулил, и все получилось лучше, чем надо. Все, это опять моя была отступа, извините, все, я замолкаю.
1: Ну, вообще, на самом деле, я думаю, знаете, вообще рок-музыка, да, сейчас, слушай, это, угу, знаете, такой прям апостол для хороших, хорошего поведения, потому что насколько вот мы выступали на разных фестивалях,
0: вот, вот, вот, это очень интересно, расскажи,
1: очень много
0: про опыт,
1: вижу, да, что много групп, вот, известных групп, там, те же самые там «Бригадный подряд», например, или еще какие-то там «Оберег» и так далее, они не пьют, они даже не практически там, большая часть команды не курят, и пытаются даже не ругаться матом. То есть это как, ну, это рок уже стал гораздо культурнее, чем поп-сцена.
2: Мне кажется, что так сейчас. Потому что для «Бригадного подряда» это уже работа. Когда у тебя 25 концертов в месяц, и ты сам едешь на своей машине, они же сами ездят на своей, сами рулят, еще даже водителей нету, то ты начинаешь понимать, что если ты там выпьешь, то потом ты следующий концерт в следующем городе ты уже не сыграешь просто физически.
0: «Бригадный подряд», мы вот вам передаем привет. Ну, споем вам песню «Зачем я полюбила идиота». И хочу вот что сказать. У меня был шок реальный, когда я как-то зашел... Я долго их не видел и занимался какими-то своими делами. Захожу, это я вдруг в какой-то магазин. И там играет наше радио. Думаю, опа! «Бригадный подряд». Еще как бы... Ну, песня какая-то известная там мне была. Нет, они на радио. «Бригадный подряд» на FM-радио? Такого не бывает. Нет, такое бывает, и они молодцы, что все это преодолели и честно зарабатывают трудовую копеечку.
2: Они сейчас здорово работают, да, плотно, коллектив очень плотный.
0: Окей, Саша, что дальше
1: они
0: будем
1: будут
0: слушать?
1: Внутри города хедлайнить.
2: Да, хедлайнер, да, ага.
0: Вот. А мы-то что, ваше тени дорожное, послушаем сейчас?
1: Ну, давайте послушаем немножко тоже, новый МКЕ на Bolt Music, который мы выставили. Песня «Монолог» называется. Она без речитатива, но очень красивая, и всем она нравится.
0: И это, надо полагать, премьера в твоем дебюте, правильно? Премьера на «Радиошок»?
1: На «Радиошок», наверное, звучала, я не слышал.
0: Окей, ну тогда расскажи, о чем твой монолог.
1: Это не мой монолог, это написала наша вокалистка, и написала удивительно и музыку, и текст, вот, она принесла в группу, и когда она, ну, был вариант, нужен ли там речитатив, мы все решили, что не нужен, она самодостаточная, она именно такая, какая она должна быть, и она полностью подходит под настроение нашей группы, эта песня.
0: Группа «Тени дорог», «Монолог», слушаем.

0: А монолог в дороге здесь на радио Жук в программе «Рок-волна». И, Саша, ну, да, поет девушка. Хорошо поет. Расскажи про вокалистку.
1: Поэтому она у нас и поет.
0: Подробнее, пожалуйста, о барышне вашей. Как она это делает? Откуда она взялась? Вообще, как тебе вот дуэтом-то работать с барышней прекрасной наверняка?
1: Это барышня прекрасная, да. Я, наверное, сделаю сейчас такой маленький эксклюзив для слушателей радио Шок.
0: Пожалуйста, спасибо.
1: Эта барышня с нами ненадолго теперь осталась. Скоро она от нас уйдет, и у нас ее займет место наша гитаристка. Вот. Но мы ее будем ждать. И, короче, я скажу, она мне разрешала кому это говорить. Она уйдет в декретный отпуск.
0: Ого, поздравляю! Поздравь ее от нас всех, мужиков, сидящих.
2: Это хороший уход.
0: Вообще, да. Без вопросов.
1: Это как бы декретный отпуск, но мы оставляем за ней место. И как бы вот на тот момент, пока ее не будет, как раз вот будет наша гитаристка, которая тоже очень хорошо поет, на самом деле, и она займет ее место, а потом, когда все будет хорошо, когда будет ребенок уже более-менее самостоятельный, Линка к нам вернется.
0: Слушайте, а планы какие-то уже есть по отношению к гитаристке, которая станет петь? Вы как-то что-то придумываете по отношению к ней? Или она сама придумывает, или обсуждаете что?
1: Мы сейчас пытаемся адаптировать программу под гитару и под две гитары, но при этом одна гитара будет как бы не будет играть. То есть мы как-то вот эти вот моменты пытаемся адаптировать, чтобы не пропасть надолго, как бы, то есть, чтобы мы могли дальше существовать, потому что сентябрь, октябрь еще Лина с нами, а вот дальше уже концертный сезон, и как бы в этом концертном сезоне хочется оставаться, никуда не уходить.
0: Окей, да, но это новость такая, эксклюзив, действительно. То есть я представил, что вы приезжаете в Питер на наш Даши фестиваль, и это когда? Это, ну, скажем, август, да? А там, например, уже какой-то серьезный месяц, и лучше, может быть, не стоит на сцену лишний раз.
1: Да нет. Мы же будем внутри города 15-го.
0: Да-да-да, вот ты рассказывал свои вот эти все планы грандиозные, это все да, будет
1: вот,
0: она делать.
1: Как
0: да?
1: бы там еще Лина будет с нами.
0: Отдельный ей привет за ее, как это сказать, господи, в общем, не трусливая барышня, скажем так, храбрость, за ее храбрость, вот, и смелость, и молодец.
1: Это точно,
0: молодец.
1: Это от нее не от, да, нет, да, нет. Да, да.
0: Окей, Даша, да.
3: У нас там в чатике вопрос пролетел.
0: О, отлично.
3: Зачитаете?
0: Да.
3: Там человек даже переживает, что мы вопрос не читаем.
0: Так, передаю привет группе «Тени дорог». Ребята, планируете ли вы выпускать альбом? Если у вас... от себя. Это был вопрос нашего слушателя. А я хочу спросить... мне так кажется, что у вас на 5 альбомов должен быть материала. Или...
1: Это пятый будет.
0: Вот видите, я угадал. Пятый альбом. Когда? Спрашивают нас.
1: На самом деле у нас сейчас идет запись 2 альбомов сразу же. Один как бы The Best такой, да, то есть мы собираем все песни, но он будет не The Best, ну, не лучшие песни, а это саундтрек к нашему фильму.
0: А что за фильм?
1: Мы сделали в 2005 году, нашей группе было 20 лет, и мы решили сделать такой некий шоу такое. Мы сняли кино.
0: То есть натуральное сделали... кино на пленку? Или это видео все-таки?
1: Это видео.
0: Видео, окей.
1: Мы не просто сняли кино, мы сделали уникальный, не боюсь этого слова, именно уникальный проект, киноконцерт. Это когда по большому экрану во время идет кино, а когда должны быть играть саундтреки, мы вживую выступаем с группой. И в этот момент мы там захватываем зал, то есть мы заставляем людей там гулять, прыгать и так далее, то есть петь с нами и так далее. Вот. Но люди очень хотят... Ну, понятно, что в цифровом варианте это никак не показать. То есть... Но очень люди хотят увидеть это в цифровом варианте. Вот поэтому мы сейчас занимаемся записью с саундтреками. И параллельно мы записываем альбом новых песен, выпуская синглово какие-то вещи, которые нам нравятся. Вот, например, «Монолог» — это сингл с нового альбома.
0: Окей. Хорошо, Даша, ну что, смотрю на часы. Ой-ой-ой, мы как начнем болтать, вернее, я, так и не остановить меня. Поэтому, Олег, давайте к вам переходить. Даша, ты наверняка хочешь что-нибудь этого спросить.
3: Ну, давайте логично спросим у Ильи, какие у него планы музыкальные. То есть мы поговорили про, понятное дело, альбом, продолжать вот эту вот традицию записывать дуэты. Но помимо дуэтов, наверняка что-то же еще, да, в этом году будет?
2: Да, это, причем дуэты-то это совершенно внезапно пошли. Мы уже не, мы сделали 30 дуэтов и решили как бы на этом останавливаться. Но мы-то думаем, а пространство говорит, ребята, надо еще делать. Вот, а так у нас вот мы идем по плану, у нас все по плану. Значит, это композиция «Аня» и композиция «Дом», которую мы сегодня тоже прослушаем, которая вышла в ноябре. Это две песни уже, которые со второй части, который у нас альбом называется «Дом радости». Первая часть вышла в 2024 году, и мы планировали в этом году уже выпустить вторую, ибо как говорил Остап, да? Она уже готова. Но тут внезапно совершенно... 1 августа предполагается мне 50 лет. Вот.
0: Поздравляю.
2: И поэтому, поэтому мы решили сделать такой небольшой сборничек песен, 50 песен лучше свободного полета.
1: Круто. Это очень круто.
2: Да, и мы не побоялись это сделать, как бы. Да, понятно, что там везде разный звук. Естественно, там с первых альбомов это все звучит так довольно-таки по-пионерски, как говорила Фаина Раневская. Вот, последние вещи более такие все-таки уже студийно грамотнее записанные. И поэтому альбом, вторая часть, вот «Дом радости», она уже выйдет в следующем году. И в следующем году, кроме вот «Ани и дома», еще будет, опять же, два сингла выпущены в начале года, как поддержка такая у нас идет стабильная. Вот, это вот что ближайшее. Плюс в архивах покопались мы, и была найдена композиция «Это не моя песня», это песня нашей московского автора Ольги Никитиной. Вот, песня называется «Белый вереск», и эта песня была написана в Шотландии. Это пересказ шотландской народной истории, так скажем. Но музыку сами придумали. И я спел эту ее песню на русском языке, спел ее в 15 году, мы выпустили. Аранжировку делал совершенно замечательный, просто космический Борис Рубекин на флейтах и на клавишах.
0: Да, да,
2: это просто это сумасшедший уровень, конечно, музыкант. Был, вот. И в этом году, совершенно случайно копаясь, я нашел в архивах англоязычную версию. Я как бы как шутку записал, послал Ольге, и вот 10 лет она пролежала, и мы решили на День независимости Шотландии 24 июня, так как мы в Шотландии заодно. Мы сепаратисты, вот, мы решили в День независимости Шотландии, вот в честь той даты 1314 года, как раз «Белый вереск» издать на английском языке. И самое, что интересно, эта песня стала гимном русского общества, людей, которые живут в Шотландии. Женщина, которая является ее председателем, ее услышала, говорит, можно мы будем использовать ее как свой гимн.
0: Мы сказали, ну, почему?
2: Безусловно. Да, да, да. Почему? И... Нет, для этого и Бо для этого и писалось.
0: А она у нас сегодня прозвучит, или я спрошу...
2: Нет, она выйдет 24-го.
0: Рановато.
2: Окей, да,
0: устроим премьеру. Тогда, Илья, да, такой вопрос. Вот этот сборник 50 песен, 50 лет. Можешь сказать, какая песня номер 49, предпоследняя?
2: Естественно, «Иконка» и 50-й «Волопас».
0: «Иконка» и «Волопас». Ну вот, начнем в следующий раз наш эфир с «Иконки», потому что 49 и последний раз, может быть, накануне дня рождения что-нибудь придумать. Так что, окей. А что сейчас будем слушать?
2: А сейчас мы как раз послушаем композицию «Дом». И самое, что интересное, уже можно анонсировать, потому что она уже записана в студии, это будет второй уже дуэт в этом году. Выйдет. Первый дуэт выйдет 3 сентября с нашим местным исполнителем Сергеем Спириным, московским, красногорским. И 4 ноября мы выпустим песню «Дом» совместно с Игорем Поляковым из группы «Че». Это вот ребята из Твери, мы сейчас довольно-таки так плотненько дружим, играем совместно. мероприятие. То есть эта композиция, она будет еще и в дуэтном исполнении. А пока мы ее послушаем, как она у нас записана на альбоме. И очень большой вклад весь в этот альбом вложил как раз нынешний гитарист Константин Ковачев, который до этого 14 лет служил до нас, имею в виду, в «Калину и Масте», и еще много с кем играл. Вот. И эти аранжировки – это вот плод его все-таки такого музыкального, так скажем, таланта.
0: Окей, и «Свободный полет» и песня «Дом» здесь на радиошоу в программе «Рок-волна».

0: Свободный полет, ты там, где родился, там и пригодился. Это на самом деле девиз счастья. Если ты реализуешь себя в том пространстве, где появился на свет, это, согласись, счастье великое. И прекрасная песня. Спасибо, Илья. Может быть, комментарии какие-нибудь на этот счет будут? Что вдохновило, например, там, или где написано? А где написано, кстати?
1: Да, это такая, мне кажется, давнишняя истина. Это, опять же, вот дай бог, если так получается. Но бывает в жизни, что и не всегда так бывает. Ты становишься популярен где-то из-за границы, в другом совершенно месте. Но это, как правильно ты сказал, это большое счастье, если в одном месте живешь, и в этом же месте тебя любят, уважают, и понимают, и принимают.
0: Окей, хочется, конечно, задать вопрос всем присутствующим здесь о том, насколько кто счастлив, кто не будет этого делать, это как-нибудь отдельно обсудим. Саш, слушай, объясни, пожалуйста, вот какие-то жесты вокруг своей бейсболки, на которой написано «Тени дорог», да, демонстрирует он нашим слушателям, зрителям, если вы нас видите. И что это было? Ты с кем-то разговаривал или комментировал песню про
2: это про эмоции. Эмоции.
0: Эмоции того, что ты услышал, да? Окей. Ну, да. Вот, Олег, видишь, как, оказывается, песни действуют на людей. И их начинают эмоции переполнять. И это требует определенной реакции организма в виде, не знаю, чего. Того же речитатива, например, да? Или чего-то еще. Слушай, Саша, а вот последний из треков, который у нас тут заявлен на сегодня в исполнении «Теней дорог», называется «За мечтой». И я думаю, вот, блин, посмотрю название, сейчас что-нибудь придумаю, какой-нибудь там стишок, кто-нибудь за мечтой идет, ля-ля. Ничего не получается. У каждого своя мечта, так же, как и счастье свое, да? Поэтому расскажи лучше ты, о чем эта песня, тебе это лучше знать.
2: Эта песня немножко отличается от предыдущих двух песен. Это не столько лирическая песня, как вот монолог «За горизонтом». Это более такая альтернативная песня. Это уже такое именно наше, такое любимое, то, что мы любим попрыгать, послэмить. Когда мы задумывали писать альбом, мы хотели назвать его «Трибьют». И каждая песня должна была посвящена какой-то личности, ну, вот эта песня, она должна была быть в этом альбоме с подписью «Михаил Горшенев».
0: О, как! Угу. Так, за мечтой.
2: То есть это Горшенев. Не текст, это именно трибьют, это именно дань благодарности человеку, который это все делал. Это можно к любому человеку, в принципе, в роке сделать. Но на тот момент просто почему-то именно Горшок именно вбился в голову для вот этой, ну, для вот этого.
0: Я понимаю, названия. Да. Ага. То есть ты, исходя из этого, Горшка
2: это
0: черпал
2: вдохновение,
0: грубо говоря, я понял.
2: Это все-таки рабочее название было альбома, поэтому, возможно, это так не будет, потому что песен много сейчас появились, и они не все трибютные. Но в моем понимании, вот этот «За мечтой» — это то, что делал Михаил в своей жизни.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот трибют, сколько там песен, и кого можешь вспомнить сразу, вот, кому посвящена отдельная история?
2: Там песни были посвящены Честеру Беннингтону, там песня есть Навальному, но не в привычном смысле, как люди слышат имя Навальный, у них какие-то есть ассоциации. Для меня ассоциации немножко другие. Короче, там очень много всего. Если это все получится, то мы это все раскроем в наших соцсетях.
0: Сколько всего должно быть? Ну, примерно 10, 15, 20, 50.
2: Я думаю, что песня у нас будет 10 на альбоме.
0: Штук 10, да, окей.
2: Да, но я говорю, они уже немножко в другую сторону пошли, потому что есть песня «Скуф».
0: Как?
2: У нас есть песня «Скуф», и, ну, как бы, я не знаю, кому ее посвятить.
1: Мне.
0: О, кстати, а можно я?
2: Проблема в том, что каждый, кто услышит песню «Скуф» и начинает ее слушать, и, блин, не хотелось этого, но многие узнают себя в этой песне.
1: Ну, а куда деваться-то?
0: Самая ирония — это очень мужская штучка. Даша, ты, если здесь, то можешь чего-нибудь спросить, потому что я опять заболтался.
3: Да, я, конечно, здесь, но я предлагаю все-таки, да, песню послушать, потому что время у нас действительно подходит к концу.
0: Да, да, да, уже. Поэтому все, давайте слушать «Поход горшка за мечтой» и с этой позиции и попытаться ее воспринимать так, как ее задумал автор. Поехали.

0: И с флагом, Стас, замечу, да. Спасибо, Саша. Дело в том, что есть у меня сынуля, у него тут день рождения был буквально 1 июня. И ему 19, он большой поклонник Горшка. Я обязательно ему покажу эту песню, потому что она того стоит. Когда девушка поет мужские тексты, это всегда интересно. Это хоть бы Абу вспомнить, да? Где вот.
1: И он обязательно должен стать теперь фанатом группы какой?
0: Какой? Ну, понятно, какой. Тени дорог, конечно, да. В общем, несем культуру в массы, как говорил тот же Остап Ибрагимович, да. Здорово, спасибо, Саша. И что?
2: Спасибо, Радио Шахтёр, что...
0: Сколько у нас времени осталось? Совсем немного, да. Поэтому, как всегда, занимаю большую часть эфирного пространства, потом переживаю по этому поводу. Ну, Саш, давай что-нибудь напоследок, приготовленное или просто вдохновленное сегодняшним эфиром, потому что прощаться будем прямо сейчас. Переходим уже к...
2: Ну что, ребят, питерские ребята, те, кто слушает нас, давайте мы с вами встретимся на нашем лете фестивале. Ну, если вам сложно туда поехать, то давайте приходите на внутри города, мы устроим там действительно ядерное шоу. Мы готовимся к этому, мы делаем плейбеки, мы делаем видеоряды, мы готовы привести с собой людей, которые замутят слэм. И хотим, чтобы все те, кто придет на внутри города, принимали активное участие в выступлении, в нашем выступлении.
0: Окей, слушайте, а ласточки-то...
2: Всем пока!
0: Ласточки из Питера до Новгорода идут там 2 часа или меньше. Идут же ласточки?
2: Да, есть разные маршруты. У нас там есть маршрутки, которые каждый час ходят, и все что угодно.
0: Вау.
2: То есть, как бы, до Питера добраться не очень сложно.
0: Да, вообще. Все, Даш, спасибо тебе и удачи.
2: Все, спасибо большое. Радиошоу, группа «Тени дорог» была с вами сегодня.
0: И большие фестивальные тебе свершения впереди, летние. Илья, что вы нам приготовили напоследок на...
1: Да, напоследок приготовили как раз у нас еще совершенно случайно, опять же, в 25-м году вышел англоязычный альбом, мы отобрали 8 наших песен, перевели их на английский и сделали это в акустическом варианте. Все это было как раз посвящено Джонни Кэшу, Элвису Пресли и всем остальным нашим отцам-основателям, на ком мы росли в детстве. Я как-то услышал в середине уже нулевых, наверное, альбом Джонни Кэша, где он перепевал как раз и
0: American Four.
1: Да, Америка, и там же 5 частей, и я просто обалдел от этого звука, как это все просто и здорово сделано. И была вот и такая идея появилась, и вот она была воплощена только в 25-м году. И вот этот альбом, который, значит, «Дом радости», и вот этот альбом, который англоязычный, «Red Hills», который называется, перевод на русский, «Красногорск», это наш любимый, вот, это все сводил совершенно замечательный Володя Крылов, он, кроме того, что звукорежиссер, он еще сейчас является гитаристом совершенно замечательной группы 2517, и это такой вот для нас был абсолютно новый такой скачок в звуке, когда мы начали с ним работать по наводке Кости Ковачева, он тоже ему сводил его сольные композиции, которые, кстати, тоже мы все выпустили на сольный инструментальный, который тоже выпустили на Бонди Питер. Так что вот такая композиция, «Осень патриарха», естественно, это Габриэль Гарсия Маркес, естественно, это дань его творчеству, дань его таланту.
0: Даже, ну что, мы финалимся чуть ли не Джонни Кэшем, так что давай что-нибудь скажем напоследок. Во-первых, от тебя я обязуюсь обсудить эту идею фестиваля буквально на днях. Тут в клубе «Гаркун» наш Игорь Чередней будет в субботу играть. И я к нему не могу не сходить на концерт, потому что у него какой-то новый проект. И он страшно стеснялся, говорит, 5 лет не играл на сцене родного города. Так что надо идти туда, посмотреть на клуб «Гаркун» или с Олегом поговорить, возможно ли там проведение нашего возможного будущего фестиваля. Ну и клуб «Фишфабрик» всегда в запасе. Сердце немножко, они немножко крутоваты и для Balt Music, хочу сказать честно. Не принимайте это как критику, это экономика исключительно. Поэтому я думаю, что вот из этих двух клубов мы как-нибудь выберем что-нибудь и устроим какой-нибудь... Даже название надо придумать, потому что, ну не знаю, что-нибудь типа... Ладно, придумаю, все. Не будем забегать вперед, будем интриговать. Даша, что ты хочешь сказать напоследок? Привет.
3: А я, пожалуй, привет, да.
0: Извини, да, давно не видели.
3: Давайте скажу, что пожелаю всем хорошего лета, потому что у нас сегодня первая летняя программа случилась, получается, да?
0: Вау, точно.
3: Рок-волна.
0: Да.
3: Первая летняя. Пусть это лето будет у вас музыкальным. А для того, чтобы оно было музыкальным, конечно же, ходите на концерты не только наших замечательных гостей, но и музыкантов в целом. Фестивальное лето нужно проводить. Фестивальное, чтобы потом было о чем долгими зимними вечерами рассказывать в эфирах радио-шоу. Ну и давайте слушать музыку, наверное.
0: Спасибо, Даша. Да, это была Даша Шакшина из города Новгород Великий. Олеся Морозова помогала мне сегодня нажимать кнопки, и наши гости. Спасибо вам за визит. И приходите еще, всегда будем рады вас видеть, слышать и, может быть, даже на сцене совместно. Почему нет? Я Александр Сенин, это программа «Рок-волна», программа «Кьюзик» и...

Шок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

Радіошок.ру. Я в шоке. Радіошок.ру.

Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя неспроста.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

мягкий, покорной природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Лови рок!